0: בסדר, בולגיה.
1: Да, Рав,
2: это...
0: Это твоя индивидуальная работа.
2: Рав, это работа ищет Чатхак.